0: лови мгновение, срывая эти бутоны роз в юности. Почему поэт написал эти строки?
1: Он торопился.
0: Нет. Цинь! Но спасибо за активность. Красота, романтика, любовь. Вот ради чего стоит жить.

Божие знамя, вопросов неотступных черена, и вереница сумрачных людей, лишенных веры, и города, кишащие глупцами свыше мер. Где ж среди этого искать добро, жизнь моя? Ответ – добро в том, что ты есть, что жизнь подлинная существует. В том, что великая пьеса продолжается, и ты, быть может, впишешь свою строку. Что великая пьеса продолжается, и ты, быть может, впишешь в нее свою строку.

0: all aware that hello? How is this happening? Mr. Nolan, ваш телефон. Это плохо. Он говорит, надо Уэлтон принимать дело.
1: Выше нас, расслабься.
2: Нет, Чарли. В том-то и дело. Я всю жизнь расслаблялся. Пора что-то менять.
1: Ты куда? Что ты собираешься делать?
2: Позвоню ей. Я с ума сойду. Она рада, что я позвонил. И даже позвала на вечеринку, представляете?
1: К чьей-то, да, или не так?
2: Да.

0: настоящий поэт. Теперь закрой глаза. Закрой глаза. Закрой. Опиши, что ты видишь.
1: А я закрыл глаза.
0: И
1: его образ плывет рядом со мной.
0: Безумца с плотными зубами.
1: Безумца с плотными зубами, чей взгляд пронзает мой мозг.
0: Как нечто ты продолжил? Что он делает?
1: Он пытается душить меня.
0: Это просто поразительно.
1: Он все время бормочет что-то. Бормочет правду. Правда, как короткое одеяло, под которым всегда мерзнут ноги.
0: Не отвлекайся.

0: Мысли? По-моему, мы зависли.
1: Да.
0: То ли ты там, то ли ты тут, то ли мне некуда больше бежать, то ли мне некуда больше бежать, то ли мне некуда больше бежать, то ли мне некуда больше бежать, то ли мне некуда больше бежать, то ли мне некуда больше бежать, то ли мне некуда больше бежать, то ли мне некуда больше бежать, то ли мне некуда больше бежать, то ли мне некуда больше бежать, то ли мне некуда больше бежать, то ли мне некуда больше бежать, то ли мне некуда больше бежать, то ли мне некуда больше бежать, то ли мне некуда больше бежать, то ли мне некуда больше бежать, то ли мне некуда больше бежать, то ли мне некуда больше бежать, то ли мне некуда больше бежать, то ли мне некуда больше бежать, то ли мне некуда больше бежать, то ли мне некуда больше бежать, то ли мне некуда больше бежать, то ли мне некуда больше бежать, то ли мне некуда больше бежать, то ли мне некуда больше бежать,